будущем будем на Гагарсу Дачню, будущем театром Свайланда Спервара. Радио Статус Капсель.

дышим дую на гигер судачню, дышим тязер свалом на сперпара. Радио Статус Капсель. New truck, big leg.